Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Мы сегодня обсуждаем тему, если ваш парень вдруг засмотрелся на другую девушку, будете ли вы реагировать, и если будете, то каким образом?
1: Анжелика пишет, я сама иногда провожаю взглядом красивых девушек. А что говорить про мужчин? Это инстинкт, природа. Ничего страшного. Можем даже обсудить некоторые части тела вместе с мужем. В браке 28 лет, и это показатель. Должно быть доверие.
2: Ну да, я думаю, после 28 лет в браке ты уже доходишь, ну фаланги какие, а? Ну ты посмотри.
1: А ноздри симметричные расположены.
2: Значит, поток воздуха какой хороший, а?
1: 28 вообще лет в браке. Предыдущие части тела обсудили. На 15-летие обсудили.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка разрушить.
1: Love Radio.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
7: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, Life живой.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

Москве 5 часов. Лав радио.

0: радио.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: А чувствуете? А началась неделя. Все, всем привет, доброе утро. Красавцы Лав Радио здесь с тобой.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Будем хотел... начинать? Да будем начинать неделю? Давайте сделаем.
2: Звуки хотелось поделать.
0: Хотелось, получилось реализовывать, знаешь, нужное внутреннее желание.
2: Я просто вот думаю, что вот чего хочется. Как будто бы хочется в отпуск в летний. Нет такого. Вот прям в долгий летний отпуск. И мне кажется, не у меня одного такого. Есть ощущение, что пора бы уже.
0: Ты попробуй провести, знаешь, такой следственный эксперимент. Вот раз в месяц задавай этот вопрос. И найди тот раз, когда тебе ответят нет.
2: Ну вот я к тому, что так тепло становится, что да. Выходные начинают, ну, в противоположном смысле расхолаживать, да? Настолько тепло, что расхолаживаешься. Ну, вот хочется прямо вот после субботы и воскресенья, чтобы и понедельник стал субботой, а вторник стал вот воскресеньем.
0: И
2: вот.
0: Потом дальше, да, там дальше
2: вот
0: заменить.
2: Чередовались, да, один, через один работали.
0: Слушай, у нас был вчера прекрасный диалог. У меня же, получается, наступает финальная моя холостая неделя, да. И вчера впервые я услышал, я не знал, насчет чего еще можно переживать, и у нас вчера был такой разговор, ха-ха, типа, вот, вчера, представляешь, тебя завтра будет последний неженатый понедельник. Я говорю, да, представляешь, сегодня уже было последнее неженатое воскресенье. И все, и мы практически дошли до слез, потому что мы не попрощались с последним воскресеньем, которое мы провели вне брака. Все, мы уже такие взрослые. Какой ужас. И мы вчера сидели, задумывались над этим. Я говорил, да мы совсем не взрослые, брак-то не значит возраст.
2: Ну ладно, долгие прощания, лишние слезы.
0: Да, да, это... так мы в воскресенье сказали, а так ушло.
2: Вы на другом сконцентрируйтесь. Ведь после того, как вы поженитесь в субботу, в следующую, в эту субботу, у вас будет первое воскресенье в браке.
0: Да, его нужно будет встречать уже, а не провожать другое, там сразу
2: же. Это уже сильно другое. Поэтому вот на это надо достраиваться. Ну, было да было. Сколько? У тебя было последних воскресений не в браке? 26 лет много.
0: Ну, так, конечно.
2: Но тоже.
0: Ну, естественно.
2: А что? Тоже вот сидеть себе, трепать нервы.
0: Все, поэтому без трепки и нервов давайте будем пробуждаться, продвигаться по плейлисту Bieber Rexha, Faithless и New Religion впереди. Ну, естественно, поставим вам треки, по которым мы сегодня пробуждались. Всем доброе утро. Привет, привет.
2: Morning routine.
0: Morning routine.
2: Morning routine.
0: Morning routine.
2: Spirit, you know. You know that. My boy. That's my music, my boy. Вот и звуки делаешь.
0: А у меня тоже желание возникло.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Stratosphere of My Body. Это Джастин Тимберлейк здесь в эфире Love Radio. Только что. Красавцы, с тобой мы продолжаем. Доброе утро, здравствуйте.
1: И начинаем мы традиционное утро с трека, под который мы сами вставали. Понедельник, нужно определенный заряд получить. Кто-то получал вчера заряд, потому что гроза прошлась, одна из первых.
0: Ой,
1: в Москве. Вчера было максимально завораживающе смотреть в окно.
0: Я, признаюсь честно, вот это слово «залип» на каждом балконе. Ну, несколько балконов было вчера у меня вечером. И вот на каждом, по сколько-то минут, буду сейчас монтировать видео грозы.
1: Сидел, записывал.
0: У меня специально. Прям, знаешь, есть кадр, вот Останкинская башня, и я прям над ней так...
1: А ты все ждал, пока в башню попадет?
0: Нет, я хотел, чтобы на фоне было. Мне не надо, башня мне нравится, не надо, чтобы в ней ничего попадало.
1: Не, она иногда работает просто как громоотвод.
0: Ну вот это тогда было бы прикольно. В таком ракурсе не думал. Если так, то тогда да. Так, ну все, ладно, видео ловите скоро, чтобы увидеть, какая была гроза в Москве. А музыку прямо сейчас, и начнем с моей рекомендации, потому что чуть поспокойней, и она как будто бы вот первая на будильнике будет логичная. Союз
1: и... Пока ты еще не проспал, сейчас будет.
0: Вот да, Союз и Кейтин В. I knew it. Я так и знал. Вот послушайте, какой это easy listening какой-то вообще. И немножечко как будто бы синти-поп.

0: как ты охарактеризуешь этот жанр музыки?
1: Успокаивающий, умиротворяющий.
0: Ну, что-то какое-то джазовые какие-то стандарты, видимо. Я вот, вот в этой части музыки, я, к сожалению, не так глубоко понимаю. Ну, вот синти-поповое такое, знаешь, да, вполне себе вокал.
1: Около джаз.
0: И такой... Шесть четвертей. А, какой ритм? 8/16. 9/32. Никогда вот не умел разбираться в этом.
1: А, я просто дроби это называл.
0: Ну, они...
1: А кто в школу едет сейчас, быстро можете посчитать.
0: Блин, не те. И вот самое интересное, значит, поют. Кто поет? Поет Кейт НВ, Екатерина Шелоносова, российская электронная музыкант, певица, участница группы Кэша. Моя ровесница. Вот, а группа «Союз», ну вот если это не какая-то другая группа «Союз», то гитара Игорь Романов, бас-гитара Александр Кривцов, клавишный Виктор Дробыш. Вот, неожиданно, да? Знакомое
1: имя. Ты ради этого устраивал все перечисления, правильно?
0: Да.
1: Такого неймдропинга.
0: Вот такого неймдропинга, чтобы потом мы на Дробыша упали. Вот, понимаешь, группа «Союз» и Кейт НВ, если вот Дробыш вот такое сейчас делает...
1: Это известное выражение «дропнуть Дробыша».
0: Свежачка. Ну, я тогда просто в восторге. Ну, то есть я и так знал, что человек к музыке имеет не последнее отношение, что его такую. «Союз» и «Кейт НВ», «I knew it», я так и знал. А что у тебя сегодня?
1: Сегодня максимально другое настроение по музыке. Если вдруг вы проспали, то «Disrupt». Если бы «Drum and Bass» был в каком-нибудь мультсериале «Looney Tunes» формата, если вот нужно было веселую погоню сделать, но под тяжелый электронный звук.
0: Веселая погоня под тяжелый электронный звук. Круто. Это какие-то визуализации Бориса Бреча.
1: Все, все, пора.
2: Доброе утро, Москва! Топ-топ-топ! Доброе утро всем!

0: Ну, если будет жарко, да, подходит трек. Итак, это Disrupt, забирает себе Inside the Rider, называется.
1: Ну и моя рекомендация Союз и KTNV Annuity. Я так и знал.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: 3, 2, 1. Стартрип.
1: Это мы, красавцы Love Radio, и прямо сейчас переходим к астромониторингу.
2: Чувствуете, звезды-то все это время вам писали. А вам принимать было, кроме нас, некуда. Мы все записали, зафиксировали, и прямо сейчас вам расскажем.
1: Принимать-то некуда.
2: А где? Ну какой адрес? Куда звезды записываются?
1: Да, ну мы принимаем точно. В нашем случае мы принимаем натощак. Итак, поехали от овнов до рыб.
3: Овны.
1: Перед тем, как ставить новые цели, обдумайте результаты прошлой недели. Ну ладно, ладно.
3: Тельцы.
2: Финансовая осмотрительность поможет избежать лишних трат.
3: Близнецы.
1: Будьте готовы принимать комплименты. Сегодня вы в центре внимания.
3: Раки.
2: Не строить серьезных планов на текущие отношения, а отпустить ситуацию.
3: Львы.
1: Ваша уверенность привлечет удачу в делах и любви.
3: Девы.
2: Новые проекты будут энергозатратными. Восстановите силы, чтобы подготовиться.
3: Весы.
1: Позвоните или напишите близким, они ждут вашего внимания.
3: Скорпионы.
2: Интуиция подскажет верное направление для будущих шагов.
3: Стрельцы.
1: Не лучший день для трудовых подвигов.
3: Козероги.
2: Вас попытаются обмануть. Доверять сегодня нельзя никому.
3: Водолеи.
1: Ваши идеи ждут своего часа. Смелее. Вперед!
3: Рыбы.
2: Эмоциональная поддержка близких придаст уверенности.
0: Красавцы Love Radio.
4: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Да, это Юлия Зиверт с нами, ее работа «Газ», работа, которая просто вот влетела в мой ум и не вылетает из него абсолютно никогда. Не могу ничего сделать с этим.
1: Вообще, хорошо, что есть возможность послушать полностью треки, которые обычно залетают исключительно в рилсах, и я бы на самом деле сделал бы отдельную даже какую-нибудь рубрику. Есть огромное количество треков, которые мы знаем только по припевам, потому что во всяких социальных сетях они только в коротышах используются, условно, по 20 секунд, и ты даже не знаешь, что там происходит. Допустим, так с песней «Облако» было, которая «За облаком
0: туман».
1: А вот сначала и после этого, что в этой песне?
0: Полностью плюсую, потому что мне в предложке тут попалось это «Облаком». Угу. И начало трека такое, что-то знакомое. И потом он доходит, не достать. За облаком.
1: Вот, и как будто нужно восстанавливать справедливость в отношении данных песен, которые вирусятся только лишь где-то в рилсе.
0: Есть момент. Момент был. Есть момент. Единственное, что вот, например, помнишь, под Новый год Дед Мороз.
1: Да.
0: Ну, там, кроме вот этого куска, и не было ничего больше.
1: Было?
0: Нет.
1: Там целая песня, я ее слушал.
0: Где рэп-мужик читает?
1: Где нет, она там дальше, поэтому есть куплеты.
0: Да,
1: вот я поэтому и говорю, нужна такая рубрика.
0: Я видел, где мужик читает рэп какой-то.
1: Ну, это просто... его личная инициатива,
0: да,
1: кажется, была.
0: Он взял просто ее припев и стал читать. Ну, вот поэтому... Ну, ладно, давай сделаем треки в реке, назовем ее.
1: Ничего себе идея.
0: Ну, рекомендации, значит, реки, все получается.
2: Реклама. «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Jersey Club мы дэнсим. И вот такие, но пишем вот такую музыку. Guys and Brothers и Fiesta здесь в эфире Love Radio. Мы продолжаем. Это мы, красавцы, Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
1: Приятные социальные бонусы. Если вы думали, что из базового пакета хорошего гражданина там какое-нибудь бесплатное, значит, медицина, хорошие, красивые улицы. Есть еще теперь дополнительная опция. Мальта даст всем гражданам бесплатный доступ к чат GPT+. Правительство просто заключило договор с OpenAI. Цена сделки не называется. Мальта стала первой в мире страной с программой «Искусственный интеллект для всех». То есть где-то когда-то, по-моему, в Корее или в Японии недавно вводили базовый интернет, который там на какой-то определенной скорости всегда должен работать, даже на ограниченной. Здесь искусственный интеллект для всех. Чтобы получить доступ к чат GPT на год, нужно будет пройти небольшой курс по использованию ИИ. Ну и, видимо, быть гражданином Мальты.
0: Значит, не для всех, понимаешь? Это, многие его уже на этом этапе остановятся. А, что курс? Нет времени. Вот многие просто не дойдут до курса. Даже в онлайн.
1: Может быть, кто-то и не доберется, но что у тебя есть такая приятная, легкая возможность. А что еще должно быть в базе, если, значит, понятно, то есть как там три игры компьютерные должны идти, ну, какие-то базовые сапер. Обязательные. Ну, это есть, да, это первая база, значит, какая-нибудь платформа.
0: StarCraft первый.
1: Ну, эти можно, я думаю, уже, да, они давно были бесплатными. Так, какой-то посмотри, мере.
0: А сколько вообще населения Мальты? Да, посмотрим.
1: Ты думаешь, сколько подписок нужно было?
0: Я
1: купить?
0: Просто думаю, да, может быть, они купили какой-то, типа, у нас супер акция, да, 5 аккаунтов бесплатно обслуживать. Всей Мальте хватит. Ну, надо посмотреть, 550 тысяч человек. Ну, как будто, видишь, мы близки к истине. Не так и много.
1: Ну, в целом, да, как небольшой город просто.
0: Ну, да, обычный город. Вот Кемерово город, 550 тысяч человек. Вот подключили всем чат.
1: Ну, класс, представляешь, в каком мире нужно жить, чтобы кто-то сидел сейчас где-то в мире и такой, о, вот поэтому буду гражданином Мальты.
0: Хороший вариант.
1: Все прочее, вот без разницы, но теперь стимул есть.
0: А может быть, это глобально. Ты не думал вообще о том, что это вот мы такие сидим, ха-ха, всем интернет, а вдруг это на самом деле, ну, не то, что теорию заговора, а... Может быть, это большой психологический эксперимент над целым государством.
1: В чем заключается эксперимент?
0: Когда у людей появились калькуляторы, они перестали считать столбиком и утратили навык древних и цивилизаций, понимаешь? То же самое произойдет и здесь. Если все добавить чату, оставить чату, то придет отупение.
1: Мальта GPT. Придет отупение. А как сейчас? Надо с кем-то сравнивать, с чем-то будет.
0: Со старой Мальтой.
1: Да, есть данные по старой Мальте? Мне кажется, все не должно
0: Алло.
1: Быть так.
0: Миша, здравствуй. Парамонов беспокоит. Есть данные по старой Мальте?
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
14: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfly.rf.
16: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770

0: России обновятся правила открытия вкладов. Названа техника для борьбы с бессонницей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России с 27 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов граждан и новых, и действующих. Это поможет находить подозрительные операции и бороться с дроперами. Для большинства россиян изменения не потребуют дополнительных действий. Банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз Федеральной налоговой службы. С 1 июля этого года указание ИНН станет обязательным при переводах через СБП. Кейт Бланшетт и Селена Гомес отметятся в ленте под названием «Происхождение мира». События в картине будут происходить по большей части в 70-е, но сюжет охватит разные периоды от 19 века до наших дней. Другие детали и дата выхода фильма не уточняются. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль 24 мая. Любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Голливудские скандалы, знаменитости, которые выбыли из проектов во время съемок. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Врачи рассказали о технике, которая поможет уснуть за 15 минут. Необходимо лечь, закрыть глаза и максимально детально представить дорогу, по которой человек каждый день ходит или едет. Техника занимает мозг нейтральной задачей и отвлекает его от мыслей, которые вызывают возбуждение. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: Красавцы Лаврадио, с тобой понедельник пришел. Да, да, вот так вот выходные пролетели, пора работать.
2: Традиционно вам рассказываем, как лучше всего просыпаться, но почему бы не напомнить, чем вы будете заниматься вечером. Тем более, запоминайте дорогу, это пригодится, когда будете засыпать.
3: Красавцы Лаврадио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
1: Да, это мы. Всем еще раз привет. 8 часов и 3 минуты в столице. И новости прилетели. Врачи рассказали о технике, которая помогает уснуть за 15 минут. Необходимо просто... Продолжение читайте на сайте. Необходимо просто лечь, закрыть глаза и максимально детально представить дорогу, по которой вы каждый день ходите или ездите.
2: Говорят, это поможет избежать лишнего возбуждения, но смотря по какой дороге вы ходили. Сейчас начался летний период, так что если прям максимально детально вспоминать всю дорогу, по которой ты ходил, ты же вспомнишь и прохожих, которые были рядом.
1: Ну, а если есть юниты, взросшие на классических произведениях Алексея Долматова, то и никогда не ходи по одному пути. Не позволяет запоминать одну и ту же дорогу, понимаешь?
2: Угу. Ну, можно конкретно вот сегодняшнюю дорогу вспоминать. Я просто помню, описывался какой-то давний рассказ, который нам давали себе разбирать, что если ты вдруг в один день чувствуешь, что ты растворяешься в рутине, просто смени дорогу, и ты заметишь, как здесь по-другому сушат белье, здесь все по-новому, там по-новому. Это помогает тебе разнообразить жизнь. А вот когда тебе нужна жизнь...
1: Три раза три точно помогает.
2: Максимально одна. Ну да, не так уж много путей до твоего дома. Я согласен. Тогда и квартиру нужно менять еще раз в две недели.
1: Это удобно. Ну нет, переезд, конечно.
2: Так, это тяжеловато. Но зато новые эмоции постоянно. 24/7.
1: Живи на чемоданах, и все получится. Да вот представляешь, я подумал, вот есть же люди, которые выбирают жизнь на улице. Для них вообще же разнообразие получается. Каждая минута — это что-то новенькое.
2: Я думаю, ты немножко не так выбрал глагол, потому что вот именно про «выбрать» — большой вопрос. Ну, прям вот выбирают, ты сказал, что много есть. Вот много, которые не выбирают.
1: Я учился у Ольги Бузовой. Она вот выбирает себя, а кто-то выбирает такое. Ладно, это... отставим.
2: В любом случае, главное что? Что есть выбор, а это хорошо.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Это мы, Красавцы Лав Радио, и переходим к нашему форуму. Форум — это час общения, где мы рассуждаем на разные темы. И вот на прошлой неделе такая тема завирусилась в социальных сетях. Прям близкая, наша, на районе, можно сказать. Вот здесь, прямо напротив здания, где находится студия Лав Радио, есть проспект Мира, и у женщины была своя самостроенная мансарда.
2: Короче, там такой козыречек, там пристройка, где магазины. Вот на крыше этого магазина у женщины был раскинут сад.
1: Из окна выходите, ну бывает, знаете, бывает, ты смотришь и думаешь, как окна близко к крыше расположены, можно же на эту крышу
2: можно
1: выйти.
2: Можно было что-то сделать, да, а и вот действительно сделали.
1: Она прям вот как буквально вот в Европе это принято. Выстроила мансарду вместе со своим мужем, постелили там специальную напольную плитку, высадили растения, беседку поставили, и выглядит все очень симпатично, ухоженно, и это продолжалось 40 лет.
2: И не то, что кто-то из соседей подошел и сказал, как же так можно, или обзавидовался. Кто-то просто снял это из противоположного окна в формате «Хо-хо!
1: Нифига!
2: Чего себе, мансарда!» Мнения в комментариях разделились. Можно, нельзя. Кто-то, естественно, позавидовал. Ну и если есть диссонанс, общественный резонанс, то, пожалуйста, выходит управляющая компания и говорит, давайте, собирайте это все, складывайте вещички и в квартиру обратно заносите.
1: И приехали коммунальщики, действительно, специалисты в форме, и все это давай разбирать. Вот здесь оставили какую-то часть, то, что к дому было приклеено, какие-то кашпо, вот эти цветы, вот прям на доме, да, а на полу нет.
2: Наломали, а теперь дом ходит и собирает петицию, чтобы все вернуть. Это такой уникальный прецедент, потому что обычно у нас принято с самостроем вроде как бороться, потому что все завидуют. Но здесь 40 лет как бы было, никому не мешало.
1: Да.
2: Но как вы считаете, вот с таким самостроем нужно бороться? Или наоборот, пусть он 40 лет стоял и дальше стоит? Или наоборот, вот вы сейчас один случай спустите, и все себе мансарду
1: и
2: сделают?
1: И вся просто крыша, этот козырек, станет мансардой, садом.
2: Да или
1: квартиры.
2: Наоборот, и круто, чтобы у каждого была бы своя мансарда, но зеленая.
1: Я понимаю управляющую компанию, потому что с точки зрения там противопожарных норм и вообще эксплуатационных характеристик здания мансарда не предполагалась при строительстве. И поэтому они такие, вот у нас есть распоряжение, здесь это быть не должно. Но для эмпатичных, для всех, как говорит сама женщина, а она уже пожила, это было наше отдушина. И кроме того, наш маленький садик задерживал пыль с проспекта Мира, и в квартире дышалось лучше.
2: Ну, я бы, честно, если бы разобрали мою мансарду, тоже ничего другого бы не сказал.
1: Я бы кто если мою мансарду тронул?
2: Да, если бы у меня даже самострой, пристройка целого этажа в Сочи была бы где-то стояла, говорю, только он создавал атмосферу во всем доме. Я без этого, без этой лоджии никуда больше.
1: Это утреннюю тень от пальм над моей постелью. А теперь этого нет. Так, знаете что, давайте поговорим об этом. Как вы относитесь к такого рода самострою? И вообще, считаете, что он может быть, и отстаивать его, или надо все сносить?
2: Ну, возможно, у вас был личный пример, как вы уже с кем-то боролись или, наоборот, отстаивали свое. 8-915-300-106-6. Как вы относитесь к самострою? Пишите нам в мессенджерах, и совсем скоро кружочек появится, под ним тоже можно будет оставлять мнение.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: не могу ждать. I can wait. Это Кайза и Боб Синклар в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 8 часов 19 минут в столице. И в рамках форума сегодня мы обсуждаем самострой. Мансарды, построенные людьми в жилых домах,
1: да,
0: на козырьках магазинов.
1: Этажей, еще чего-то к своему дому, к садику какому-нибудь. Где-то там во дворе что-то построенное. Стоит ли с этим прям идти бороться? Или пусть органы смотрят, а мы, ладно, пусть себе
0: или
1: люди
0: вообще даже и органы пусть не смотрят. Может быть, даже типа, да пускай живут, как хотят. Знаете, вот...
1: Это уже анархия какая-то, не пусть смотрят, если же они назначенные органы.
0: Нет, ну или органы такие, да, вот это допустимая норма, например, ну, одобрит это все. Вот знаете, как вы идете, обычная хрущевка, первый этаж, и у людей, у которых нет балкона, ну, не достраивают балкона, не достраивают еще полкомнаты
1: дом,
0: себе.
1: Дом, да, достраивают здание, выходящее в дворовую территорию.
0: Я видел, знаешь, какое однажды? Вот это вот глухая стена, где нет окон, вот торцевая, на пятиэтажке. И вот человек, он построил себе как бы первый этаж, и еще второй на торце. Понимаешь, еще второй сверху. То есть ты выходишь из дома в эту дыру в стене, в пристройку, и там где-то, видимо, лестница и второй этаж.
1: Удобно. А, окон нет, поэтому никому не перекрыл.
0: Да, никому не перекрыл, и получается, туда просто себе пристроил домик.
1: В целом, там, если у него еще много лет есть жизни, чтобы заработать еще денег, он может целый дом построить в итоге. Да, просто вверх.
0: Лифт дополнительный
1: дать. И лифтовую шахту. Нет, лифтовая шахта — это еще одна пристройка сбоку, пожалуйста. Ну, кстати, вот Денис нам пишет. У меня соседка со второго этажа на крыше подъезда вообще сделала балкон. И в нем очень клевая лаунж-зона, и никто не завидует. Насколько же бывают люди завистливые, раз у меня нет ни того, ни то, что ни у кого нет. Ну, короче, да, бывают завистливые люди. Формулировка там такая закрученная.
0: Вот об этом-то мы и говорим, что ну что, вам жалко, что ли? Вот у женщины, ну, была мансарда, проспект Мира, Москва, там шумно и пыльно, а у нее там пальмочки, у нее там цветочки. И зачем было сносить? Весь дом уже в сборе петиций. Верните мансарду. Но получится ли? Вряд ли.
1: Вот, вот и главный вопрос. А мы хотим узнать у вас, стоило ли действительно отбирать у бабушки мансарду, разбирать это все, или нужно было спустить? Да и вообще, как вы относитесь к самострою? Возможно, у вас есть личная история, как вы сами боролись, у кого-то видели, или, наоборот, отстаивали свое. 8-915-300-106-6. Пишите.
2: Форум. А что думаешь ты? Love Radio.

0: Красавцы Лав Радио с тобой. Понедельничная тема форума. Сегодня обсуждаем самострой. Ну, знаете, мансарды на крышах, все возможные пристройки на первом этаже, место комнаты.
1: Что вы бабушки думаете? В итоге забрали. И вот нам пишет Иван, говорит, однажды у нас кто-то во дворе просто решил отстроить себе отдельный крытый гараж. Ну, не прям гараж-гараж со стенами, а навес. И как будто бы, с одной стороны, навес никому сильно не мешал. Но с другой, все начали задумываться. А что это у него есть навес? А ни у кого больше навеса нет. В итоге написали жалобу, навес убрали.
0: Ну вот, и зачем вам это надо было? Вот тоже, просто из зависти. У человека машина не мокла.
1: Это традиционная сцена из Барата. Он не накопил. Радостно. У меня навес. Он не накопил.
0: Сделал людям гадость, на душе радость. Это старая поговорка.
1: Ну, неприятно, да. Просто тоже непонятно, если никому сильно не мешает. Вот есть истории, когда условно тебе пристраивают какие-то опасные конструкции к дому. Вот, например, такое описывает Михаил. Когда просто достраивают балкончики на подпорках. И это немножечко и портит и внешний вид дома. И является не то чтобы особо безопасной конструкцией.
0: Я, знаешь, какую фотографию видел в интернете, где третий этаж хрущевки, mm-hmm. и огромные вкопаны просто металлические mm-hmm. опоры, и достроена прям комната, она висит, вот прям парит над двором, и это mm-hmm. вот очень странно. Мне показалось, что вот это, наверное, нелегально. Вот тут бы я тоже, наверное, проголосовал, чтобы убрали.
1: Интересно, в какой момент это должны были заметить? Насколько это нелегально, если прям люди приехали, поставили огромные металлические штыри, копали,
0: экскаваторы.
1: Делали, и все такие, ну, наверное, это так должно быть. Наверное, это такое. А всем же потом достроят по комнате, да?
0: Владимир Семенович, надбавку к пенсии выплатили.
1: Комнаты на штырях.
0: Что думаете вы? 915-300-106-6. Пишите в наши мессенджеры. Сталкивались ли вы с таким? И против ли вы или за?
1: Против самостроя, за самострой, может быть, свой какой-то отстаивали или против чего-то боролись, пишите.
0: Если есть фотки своего самостроя, кидайте к нам
1: с адресом
0: в наш канал.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Цунами от Нюши. Здесь в эфире Лав Радио. Красавцы с тобой, 836 столица. Мы продолжаем сегодня в рамках форума. Обсуждаем самострой. Вы пишете, не пишете.
1: Стоит ли забирать в итоге мансарду у бабушки, которая здесь ее построила, ее нашли в социальных сетях, пришли коммунальщики, разобрали. Вот мы собираем ваше мнение. Может, вы когда-нибудь сами выстроили или у кого-то пытались отнять хорошенький свой приятный самостройчик. Если кто-то достраивал какую-то кормушечку, испортил внешний вид вашего дома. Ну вот, спрашивает нас Елена, а кондиционер считается самостроем
0: нет? Кондиционер не считается, но то, что он портит визуально вообще фасады...
1: Нет, просто говорит, в нашем доме есть визуальный облик определенный. Кондиционеры просто так на фасады навешивать нельзя было.
0: Ну тогда нужно, чтобы город думал об этом в первую очередь, то есть предлагал какое-то изящное решение.
1: Мне кажется, это управляющая компания в том числе, потому что город не то, чтобы прям... Нет, а слушай, в новостройках есть специальное отделение, отсеки для кондиционеров.
0: Новостройках, да, но они и выглядят, получается, вот такая вот коробка с маленькими какими-то типа балкончиками, mm-hmm. но это вот как они, щиты для... Mm-hmm. Даже это не назвать короб, это какой-то щит. Даже снизу он пустой, сверху.
1: Я тоже так считаю. Выходит, вы что, это какой-то... Это короб, что ли? Это какой-то щит.
0: Мы пригласили архитектора из Америки. Что вы думаете?
1: Это щит, а не короб.
0: Это щит. Real.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Тюкалыш и Bloodstream в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Закругляем тему форума.
1: И обсуждаем, почему же Гиза нас сегодня решила пригласить в Дагестан. Ваши варианты пока прокрутите. А мы, конечно, обсуждаем самострой сегодня. Она говорит, приезжайте. У нас там целые дворцы спокойно достраивают. Можно приехать, посмотреть. И, видимо, никто не против, судя по всему. Пожалуйста, слушай, пусть строят.
0: Ну вот если прям весь край, весь регион такие, прикольно, он построил, я построю, и все не против, ну почему нет?
1: Так это не само уже, это наш родной строй,
0: да,
1: уже.
0: Это общий строй.
1: Так принято.
0: Общий строй, да, это часть как бы культурного кода. Мы просто взяли из две комнаты на первом этаже все. А знаешь, класс, если ты на первом этаже пристроил себе две комнаты, значит человек на втором может над тобой надстроить еще себе две комнаты.
1: Ну это же мы как башню выстраиваем и поддерживаем друг друга. Один начал, второй поддержал, и все, и целый новый дом.
0: В целом, если по Сочи погулять, вот так вот по сторонам посмотреть.
1: Один начал, другой поддержал.
0: Там поддержка конкретная.
1: Там мушкетеры живут, да.
0: Это прям, это сплоченное общество.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
12: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
13: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: Подробности на tixfly.rf.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

0: 9 утра в Москве.
1: Love News.
2: Власти рассказали о резервах для повышения зарплат. Названа польза силовых тренировок. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В экономике есть возможности для увеличения уровня зарплат, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, нехватка работников заставляет компании повышать оклады для привлечения персонала. При этом структура экономики меняется, из-за этого разные отрасли развиваются разными темпами. Мошенники сообщают россиянам, что их накопления якобы являются частью резервного фонда нашей страны. Злоумышленники говорят, что персональные данные попали в сеть, и чтобы сохранить деньги, необходимо их обналичить и передать якобы ответственному человеку для проверки. Медианная ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках по итогам апреля уменьшилась до 33 тысяч рублей в месяц. При этом предложение расширилось больше, чем на 5%. Самая заметная динамика отмечается в Нижнем Новгороде, Питере и

0: Лав-радио запустило грандиозный проект для влюбленных в музыку и путешествия. В рамках акции мы разыграем билет на концерт Kanye West'а в Стамбуле. До 21 мая лови в эфире специальный сигнал, дозванивайся первым сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим 22 мая в утреннем шоу «Красавцы». Подробности на сайте lavradio.ru и в наших соцсетях 18+. Силовые тренировки помогают бороться с депрессией. Иностранные ученые выяснили, чем сильнее мышцы, тем больше зона мозга, которая отвечает за память, мышление и борьбу с тревожностью. Если человек сильнее, он чаще двигается и чувствует себя биологически устойчивее. В рамках исследования разница по риску доходила примерно до 42% между самыми слабыми и самыми крепкими участниками. Это были новости Лав-радио. Галя Ростова.
1: Красавцы Лав-радио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
2: На этом мы всем привет. Здравствуйте. 9 часов и 2 минуты в столице. Красавцы, продолжаем.
3: Мы нашли самый хороший размер для бодрого утра, потому что прямо сейчас где-то там за бугром сходят с ума по пластиковым ведрам из Dunkin Donuts. Вмещают они 1,5 литра напитка. 1,5 литра кофе можно взять с собой, просто уже не стесняясь. Вот эти походы кулеру раз за разом.
2: А то мы все время 0,2 носили маленькие бумажные, прятали.
3: Ну, это же по сути тоже просто ведерки, просто им не нужны ручки. А тут уже конкретно, ну почему его нельзя назвать ведро стаканом? И поэтому они просто приходят с конкретным большим стаканом. Можно взять себе ведро кофе со льдом. Стоит от 8 до 12 долларов, что, заметь, почти 1,5 литра напитка и 8 долларов, это что-то в районе 700 с копейками рублей.
2: Я перевожу прямо сейчас. 8 долларов, это 582 рубля.
3: О, даже сейчас курс
2: вообще
3: тоже пониже,
2: да,
3: стал.
2: 580.
3: Заметь, это...
2: Так, ну это продолжаем.
3: Это,
2: продолжаем.
3: Заметь, это наше название, да. А вообще, заметь, что в целом столько стоят обычные напитки, вообще не 1,5-литровые сейчас в Москве.
2: Я думаю, что удобно на компанию. Вот вы пришли втроем, взяли.
3: С утра с коллегами. Че, может, ведро кофе возьмем сегодня?
2: Да они кофе ведрами пьют, вот ведрами.
3: Так вот откуда вдохновение-то пошло. Помнишь, в столовых раньше было огромное металлическое, и краской там написано «кофе» или «какао»
2: просто
3: в столовой.
2: Это,
3: да,
2: это ностальгия по детству. Гришковцовщина какая-то в этом присутствует.
3: Немножко зафиксовали.
2: Гришковцовщина съел собак.
1: Красавцы Лав-радио пришли вас будить.

0: Алле Фарбен и Рене Миллер. Body Talk в эфире Love Radio. Телесный разговор.
1: И мы к телесным, к духовным разговорам переходим, потому что прямо сейчас разрывают одна из теорий из соцсети. Люди говорят, знаете, вот вы ищете работу, бегаете, все никак не можете. Это просто высшие силы закрыли вам дверь в найм, потому что вы пробужденный. Если вы пробудили в себе сознание творца, так, значит, вам пора заводить собственное дело. И как бы вы ни хотели устроиться обратно куда-то в найм, высшие силы уже пометили вас черной меткой, точнее, не знаю, цветастой яркой меткой творца, а значит, вы должны сами что-то делать, и в найм вам больше нельзя.
0: Есть ощущение, вот знаешь, помнишь фильм «Интерстеллар»?
1: Да.
0: И там был робот, по-моему, Джарвис его звали, который залетел.
1: Это в «Железном человеке».
0: Нет, другой. Значит, не Джарвис, как-то его звали. Угу. Короче, робот, которого отправили в черную дыру, он залетел внутрь и оттуда передавал сигнал. Угу. Вот есть ощущение, что автор этого материала залетел куда-то в кризис среднего возраста и оттуда нам транслирует сигнал. Ну, бросай все, работай на себя.
1: Ярослав, как только откроется твое состояние, как только ты перейдешь, да, пробудишь свое сознание творца, у тебя не останется вопросов. Ну, то есть, как только ты тоже войдешь в кризис среднего возраста, опять же, будут определенные сдвиги.
0: Есть, знаешь, такое, когда кто-то расстается, да, парень с девушкой, всегда, ну, не всегда, много, когда существует специалист по брошенкам. Знаешь, вот человек, который тут же приходит, он ее поддержит, он вот рядом, чтобы вот каким-то образом получить ее внимание.
1: Это и вот мне, все, кто без работы остался.
0: Мне кажется, что вот эти коучи с вот этим нарративом, с вот этим вот тейком, да, как принято говорить, они специалисты по брошенкам. То есть те, кто сейчас ищет работу и не может найти, они нуждаются в некоторой эмоциональной поддержке. Назови его гением.
1: Хотя странно.
0: И он твой.
1: Странно, что людей, которые работают на себя, называют пробужденными, потому что в отличие от всех людей, которые работают в найме, они-то как раз пробуждаются сильно позднее. Пробужденные — это те, кто вот ехал к 8 часам утра в офис.
0: А знаешь, говорит, любой, кто открывал свой ИП и свое дело, он говорит, я думал, я уйду из найма, и у меня будет больше свободного времени. А оказалось, я работаю 24/7. Да. Поэтому он и не спит.
1: Потому
0: он
1: что начальник гад, ему постоянно что-то нужно.
0: А он сам себе начальник. Да, да, да. Поэтому
1: так получил... Я и говорю, да, гад 100 тысяч.
0: С самого прям вот открытия глаз пробужденный.
1: Тяжело, когда ты ИП сказать, начальник принял неверное решение.
0: Ну и вообще, некого...
1: Спихнуть ответственность.
0: Некого отматерить у кофемашины. Ну а мы приходим вас будить каждое утро.
1: Не захотел заканчивать на предыдущей мысли, да?
0: Нет. Мы просто я к тому, что мы специалисты по этому вопросу. Вот об этом даже скажут сейчас люди.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
0: Об этом и говорю.

0: The Fate of Ophelia и Тейлор Свифт в эфире Love Radio. Да, заканчивай, Тейлор.
1: Да.
0: Ophelia. Спасибо большое. Это просто...
2: Это просто так просто было. Я не воспринимаю те слова. Это просто вау, что у нас опять вырос возраст молодежи. Россиян уже до 39 лет.
0: Да?
2: Теперь можно считать молодежью, сказал нам Минздрав. Главный внештатный педиатр Ткачева пояснила, что... А нет, гериатр, перепутал одну букву. Современный человек стареет медленнее с точки зрения функциональности, дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид. Делая комплименты. Из этой новости мы сможем смело заявить, что внешнему внештатному гериатру исполнилось 39 лет, судя по всему,
0: гериатр
2: в этом году. Поэтому возраст будет повышаться вместе.
0: Слушай, обидно, потому что говорили, до 35 я прошел эту планку, перестал быть молодежью. Угу. И несколько лет я не был...
2: Смирился уже.
0: Я не был молодежью. Мне говорят, нет, ты молодежь. Угу. Еще годик побудь. И вот, ну почему не раньше? Камон, я хотел быть молодежью и предыдущие 2 года.
2: А ты думаешь, по тебе должно измеряться? Потому когда у тебя подходит нужная граница.
0: Нет, по мне не должны... Ну, я же как бы вижу этот мир через вот эту черепную коробку. Угу. Понимаешь? И в этот момент как бы вся земля вокруг меня крутится. Как и у всех остальных. Угу. Поэтому я вот так оцениваю.
2: Это какая-то тоже фраза из кино.
0: Я выбираю себя. Я себя выбираю.

0: Это красавцы Лафради. Переходим к астромониторингу. Что приготовили звезды на предстоящие сутки? Выясняем незамедлительно. Поехали. От овнов до рыб.
1: Овны.
0: Овны, сегодня, перед тем, как ставить новые цели, обдумайте результаты прошлой недели.
1: Тельцы.
2: Финансовая осмотрительность поможет избежать лишних трат.
1: Близнецы.
0: Будьте готовы принимать комплименты. Сегодня мы в центре внимания.
1: Раки.
2: Не строить серьезных планов на текущие отношения. Отпустить ситуацию сегодня.
1: Львы.
0: Ваша уверенность привлечет удачу в делах и любви.
1: Девы.
2: Новые проекты будут энергозатратными, так что восстановить силы, чтобы подготовиться.
1: Весы.
0: Позвоните или напишите близким, они ждут вашего внимания.
1: Скорпионы.
2: Интуиция подскажет верное направление для будущих шагов.
1: Стрельцы.
0: Сегодня не лучший день для трудовых подвигов.
1: Козероги.
2: Вас попытаются обмануть. Доверять сегодня нельзя никому.
1: Водолеи.
0: Ваши идеи ждут своего часа. Смелее, вперед.
1: Рыбы.
2: Эмоциональная поддержка близких придаст уверенности.
3: Красавцы. Лав Радио.

0: Эйва Макса. So Am I здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем. И, конечно, пока мы спорим, какой гаджет купить, современные дети уже вовсю решают, как в будущем лечить людей и строить города.
1: И какой гаджет попросить за это у родителей. Факт, смотрят на мир не иначе. И дико интересно все это. Через несколько треков у нас стартует наша игра «Дети в деле».
0: Правила элементарные. Мы слушаем описание профессии от ребенка, угадываем эту профессию, забираем приз. Проверяем вашу интуицию на прочность.
1: Ну и прямо сейчас нужно написать фразу «Хочу участвовать» 8-915-300-106-6. Открывайте Макс, пишите туда, ждем ваше сообщение.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Жареные, вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: самые красавцы Love Radio 941 в столице, и мы приглашаем вас сыграть с нами. Дети в деле уже на подходе.
1: Совсем скоро наша игра. Просто по описанию от ребенка угадываем профессию, которую он описывал, и забираем подарок. 8-915-300-106-6. Пиши «Хочу участвовать» прямо сейчас нам в мессенджер.
2: Красавцы Love Radio.

0: Доу здесь вместе с Эллой Хендерсон.
1: Дети в деле.
0: 21 Reason только что. Но мы продолжаем, переходим к нашей игре. И, Кирилл, согласись, вот чтобы понять, к чему у тебя реально лежит душа, нужно в это дело буквально нырнуть, попробовать инструмент на ощупь, почувствовать этот рабочий азарт, привыкнуть к аппарату.
2: Конечно, хватаемся за аппарат. Теория в учебниках никогда не заменит вот это ощущение, когда в руке аппарат. И вместе с национальным проектом «Молодежь и дети» мы придумали игру «Дети в деле», где даем слово ребятам, которые уже сейчас выбирают дело всей своей жизни.
0: Итак, у нас на связи Оксана прямо сейчас. Оксана, доброе утро, привет.
3: Доброе утро.
0: Как ты, откуда ты?
3: Привет.
0: Привет.
3: А, я из Новосибирска, у нас уже не утро, у нас уже обед.
0: Плюс 4 получается.
2: С обеденным перерывом тебя,
0: час,
2: да,
0: поздравляем. Час 45 прямо сейчас. Ты поела?
3: Да, спасибо.
0: Поела, все нормально, успела?
3: Нет.
2: Ну тогда перекуси, перезвони.
3: И все впереди.
2: Все хорошо, ладно.
0: Пища духовная будет тогда для тебя.
2: Итак, правила игры у нас простые. Слушаем описание профессии от школьника, угадываем профессию, забираем подарок. Вызов тебе сегодня бросает Маша. Готова ты послушать Машу?
3: Да, готова.
4: Человек этой профессии помогает людям в сложных ситуациях. Иногда даже люди не могут к нему прийти сами. Тогда их привозят на машине. У него есть много разных специальных инструментов. Разные приспособления, например, специальный нож или стол, на который в случае чего могут кого-то положить. Этот человек помогает и детям, и взрослым.
2: Детям и взрослым специальный стол, на который,
0: может
2: если
0: быть,
2: что-то можно
0: кого-то
2: положить.
0: Может, это крупье? Он кладет карты на стол.
2: Как, у тебя есть какие-то версии? У нас, конечно же, есть вариант ответа, но, возможно, ты сразу догадалась по описанию, что за стол такой. Чувствую,
3: знаю,
2: варианты...
3: Вариантов, конечно, и детям, и взрослым. О, да, дети у нас задали загадку такую, что сразу не
0: отгадают. Внимание,
3: отгадает,
0: ну давай, конечно. Давай, смотри, варианты ответа у тебя будет проще. Может быть, речь идет про спасателя, вариант один.
2: Или про хирурга.
0: А может быть... Ну, это все, вот про спасателя.
2: Или про Супермена. Нет, ты прочитай третий вариант. У нас написали все три варианта.
0: Ну, или про Супермена, может быть.
3: Так, ну тогда выбираем, наверное, такой взрослый вариант. Это хирург.
0: Хирург.
2: Ну, давай проверим, значит, у себя в голове чисто поставим. Стол у него есть специальный?
0: Есть.
2: Есть. На него иногда кладут, я говорил, даже есть специальный нож. Он явно не для того, чтобы срезать грибы, видимо, судя по нашей профессии, нашему выбору. Это все-таки хирург, верный ответ.
0: Да, абсолютно, абсолютно в точку. Вручаем тебе сертификат, Оксана. Сертификат на Marketplace. Пусть он станет стартом для новых знаний, роста и развития.
2: Поздравляем. Ну, а Маша описала классического хирурга. А сегодня, кстати, эта профессия еще и вышла на новый технологический уровень. Появляются специалисты по роботизированной хирургии.
0: И это реальный хай-тек. Такой хирург управляет манипуляторами робота через специальный пульт. Он видит органы в 3D с невероятным увеличением и выполняет ювелирные движения, которые физически, ну, просто невозможно сделать руками.
2: То есть навыки врача объединяются с мощью технологии. И что самое важное, сейчас любую профессию можно не просто представлять, а реально попробовать на практике в проекте «Билет в будущее».
0: Это бесплатная профориентационная программа, где школьникам помогают найти свое призвание. Благодаря ей можно пройти диагностики и побывать в роли конкретного специалиста.
2: Ну, понимаем, что ведь только попробовав, можно понять, твое это или нет. И родители, будьте на одной волне с своими детьми. Загляните вместе на сайт платформы «Билет в будущее». Там вы найдете много интересного и для себя. Там курсы, тесты и статьи, чтобы помочь ребенку определиться с выбором.
0: Это был розыгрыш «Дети в деле», «Лаврадио» и национальный проект «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности на сайте lavradio.ru.
1: «Дети в деле» в эфире «Лав Радио».

0: Ширан и Джастин Бибер «I don't care» в эфире Love Radio, 9.51 в столице. Продолжаем, красавцы, с тобой.
1: «I don't care» уже не хочется переживать, если честно. Конец подходит мая, и хочется заняться чем-то таким чуть более свободным, типа ведра кофе взять. Но вот здесь нам напоминают, что если вдруг вы как-то умудрились заболеть в момент такой сумасшедшей жары, если
0: промокли... Ой, какая хорошая новость, да.
1: То даже после того, как вы уволились, можно уйти все равно на больничный.
0: В течение 30 дней после увольнения вы имеете право принести работодателю все соответствующие справки от вашего лечащего врача и получить компенсацию выплаты больничного.
1: Больничный такой оплачивается в размере 60% от среднего заработка за последние 2 года и не зависит от стажа, что в целом... почему именно месяц выбрали? Видимо, потому что месяц после ухода с работы ты можешь быть в депрессии по коллегам, по... расставанию с предыдущим своим креслом, или, и это все считается виной работодателя.
0: Или не депрессией по коллегам, а вирусом от коллег. Ты же мог в последний рабочий день... Ты же делаешь что, обходной лист, когда увольняешься? Ты прошел по всем отделам.
1: А пошел, значит, смотри, грипп А, грипп такой, все поставил. Обходной лист заполнен, все болезни собрал.
0: Пошел, со всеми покоммуницировал, набрал вирусы, 2 недели они аккумулировались, заболел. Пожалуйста, вы сместите. Справедливо?
1: Конечно.
2: Справедливо. Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
18: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
19: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
20: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
21: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
22: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
23: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
22: Михаил Шуфутинский.
24: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
23: Юлиана Караулова.
22: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
23: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции. Дизайнеры назвали лучшую покупку на лето. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Власти продолжают реализовывать меры, направленные на увеличение потенциала экономического роста. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, одна из мер – это создание условий для повышения уровня занятости и производительности, улучшение условий для ведения и развития бизнеса. Министр также отметил тренд на устойчивое снижение инфляции. На 12 мая показатель составил 5,5% к году. Запас прочности у застройщиков недвижимости почти закончился, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. При обсуждении вариантов модернизации семейной ипотеки политик больше всего опасается того, что это может привести к снижению объемов кредитования. Молодежью с биологическим

0: 29 лет. Как сообщили в Минздраве, современный человек стареет медленнее, дольше сохраняет активность и внешний вид, успевает больше учиться, менять профессию и строить карьеру. Юбка карго – лучшая покупка на лето, по мнению дизайнеров. Стилисты рекомендуют сочетать это изделие с рубашкой, приталенным жакетом и пиратской шляпой. Но можно выбирать и базу, добавить майку или футболку. Если хочется больше элегантности, эксперты рекомендуют обратить внимание на кружевной верх и легкие блузы. Обувь, по словам специалистов, нужно выбирать с характером. Это могут быть тапочки бабуши или босоножки с Т-образным ремешком. Более половины россиян считают искусственный интеллект умнее себя, при этом 13% из них уверены, что нейросеть имеет значительное интеллектуальное превосходство. 17% ставят ИИ и себя на одну ступень развития. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
1: Красавцы Love Radio. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
2: Где купить тапочки бабуши? На станции метро Бабушкинская, скорее всего.
3: Да, я думаю, на созвучном самокате еще можно туда доехать за этим, за всем. Но самое главное, бабуши, ну ты дальше докрути. Следующая ступень развития эволюции. Искусственный интеллект начал давить людей морально. И рассказывают люди, что уже считают искусственный интеллект многие либо умнее себя, интеллектуальнее. Но есть вот эти несколько д'Артаньянов, которые говорят, в смысле умнее. Мой реальный интеллект и искусственный одинаков?
2: Ну, вообще, давайте поймем, да, что искусственный интеллект — это не кто-то умный, не кто-то обладающий когнитивным набором. Да, это кто-то, это просто, это нечто, база данных, которая выдает тебе накопленные знания человечества.
3: Сначала начнем, что это что-то, когда это кто-то, что? Это индийская ферма, которая типа искусственный интеллект выполняет за тебя твои запросы.
2: Ну, как сложно спорить с энциклопедией, потому что сложно больше выдать фактов, чем ты будешь вычитывать в энциклопедии.
3: Переформулируйте вопрос, спросите, знаю ли я больше, чем написано в Википедии. Я сомневаюсь. Но когда нужно применить на практике знания, то есть если нужно решить математическое вычисление, скорее всего, искусственный интеллект сделает банально быстрее с встроенным внутренним калькулятором, ему не нужно вспоминать формулы. Но если мы говорим про что-то творческое, про креативную деятельность, вот здесь стабильный искусственный интеллект уступает. Вот только на выходных общались, и мне все говорили, кто пользуется. Это классный инструмент для того, чтобы наметить что-то. То есть он тебе закинул, ты говоришь, так, все идеи полная фигня, но есть вот какие-то наметки, вот это можно самостоятельно докрутить, это как бы классная наводка на мысль.
2: Это абсолютно точно. Музыканты говорят то же самое. Если забросить свою демку в сырую внутрь искусственного интеллекта, он предлагает какие-то решения и ходы, которых ты неочевидные для тебя вначале. Ты такой, о, действительно, можно же сделать вот так. Он как бы подсказывает. Ну и знаете, как понять, что искусственный интеллект не умнее тебя и не способнее, чем ты? Да просто давайте, вот, пускай искусственный интеллект, и вы пожарите яичницу. Возьмем бытовой простой пример. Да, тут не говорится о том, что нужны какие-то формулы вычислений. Давайте, кто лучше пожарит яичницу?
3: Ну, это скорее вопрос, у кого из нас есть тело, у искусственного интеллекта.
2: Как минимум уже, да, уже победили. Во-вторых, у кого тело красивое есть.
3: А кто вообще, кусок провода вообще какой-то, и винчестер, а у кого есть вот эти кости и прочее?
2: Электричества не будет, и что ты будешь делать, интеллект? А я возле костра песни спою под гитару. Вот так вот.
1: Красавцы Love Radio. Пришли.

0: Егор Крид и Артик Асти. Карма. В эфире Love Radio 10.14. Столица. Красавцы, с тобой приветики.
1: Телефон. Откиньте телефон. Демографию надо увеличивать. Оказалось, что смартфоны — это причина демографического кризиса во всем мире.
0: Потому,
1: по крайней мере, одна из.
0: Легли смотреть свои короткие видео и подуснули. Все. Вместо того, чтобы...
1: Да, идти наслаждаться жизнью. Снижение рождаемости. В общем, исследовали все от демографической статистики до поисковых запросов в Google и показало, на снижение рождаемости влияет множество причин, однако последнее резкое падение, вероятно, связано с активным развитием технологий. Авторы материала отмечают, что быстрее всего рождаемость снижалась в регионах, где раньше других появился высокоскоростной мобильный интернет, потому что как познакомиться с кем-то и повышать рождаемость? Ну, во-первых, банально можно заскучать. Книга надоела, еда уже вся готова, ты такой: жена, чем займемся? Пожалуйста, у тебя рождаемость...
0: Дети уже уснули.
1: Да, повысилась первая рождаемость. Дальше. Просто, когда у тебя появился интернет, как бы ты сидишь, и вроде есть простой способ. Нет необходимости рисковать идти, потому что открыл приложение, не получилось. Ой, ладно, вроде как бы и не вживую мне отказали. Следующее приложение для знакомств. А там все люди открытых взглядов, которые такие: а мы, может, и не особо-то вообще хотим серьезные отношения. Что это такое?
0: То есть развлечься хотим, а как
1: да.
0: бы...
1: Да, вот видите, пожалуйста,
0: сделать больше тех, кто будет развлекаться в будущем, не хотим.
1: Да, вот. И с кем нужно будет бегать, кого развлекать на всяких парках развлечений, катать. В общем, тяжело действительно поддерживать демографию, пока ты в телефоне, пока ты залипаешь во всех этих новостях. Еще и дум-скроллингом можно ведь увлечься.
0: Можно контентно решить. То есть, как дизайнеры дизайнерский бюджет, контентно решить. Нужно просто больше трендсеттеров, таких как вот Кукаяка и его семья, дочь, да, как Виталий Гагунский и его дочь.
1: Да, тогда будет, конечно же, стимул, потому что все увидят, что на детях еще и можно зарабатывать.
0: Ну, как минимум.
2: Красавцы Love Radio пришли

0: Сам Фелти и Алекс Шульц, Be My Lover в эфире Love Radio. 10 часов и 19 минут в столице. Мы с тобой, мы красавцы. Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: А мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Формулу зафиксировали. Вот именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт. А ну-ка подумайте, ну-ка, прикиньте, давай, где давай, там, кто давай, рядышком выступает. Kanye West в Стамбуле совсем скоро, и ты можешь забрать билет на этот концерт.
0: До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, его ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал.
1: Победителя уже на этой неделе мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» у нас. Ну, все подробности ты найдешь на сайте, в наших соцсетях. Слушай, жди тот самый сигнал, ищи его, он может быть в течение дня вообще в любой момент, ну, а категория 18+.
0: Кстати, и это вот, вот это, это не сигнал сейчас был, если что.
1: Нет.

0: Диджей Смэш и Ветер здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем. 10 часов 43 минуты в столице. Понедельник, в принципе, нормально. Полет нормальный. Идем хорошо пока что.
1: Доедем до любимой Японии. Место, где технологии обретают новые формы. Например, роботов-волков могут сделать тебе в Японии, чтобы отпугивать медведей. В стране восходящего солнца медведи стали чаще нападать на людей. По этой причине японцы сделали... кибер-гига-киборга-волка.
0: Это ужасная страшная морда какая-то, которая на что, на рельсах она где-то крепится?
1: Где-то на подставке, на такой небольшой. Просто и название выбрали подходящее, не стали ничего придумать. Назвали Monster Wolf или же Monster Волк для борьбы с разнообразными вредителями. Зверь обладает светодиодными красными глазами, клыками, пушистой шерстью, чтобы кто-то просто гулял себе спокойно, как ежик, допустим, в тумане, повернул голову, а там некое... Надеюсь, он еще с музыкальным сопровождением, чтобы это было чем-то вообще невероятный чупакабрящий. Внешним видом можно пугать некоторых людей, подчеркивает автор статьи. Неудивительно, да, очень пугающая штука. Изобретение понадобилось людям из-за ежегодного роста случаев нападений. Судя по всему, из-за стремительной урбанизации медведи теряют естественную среду и выходят на человеческую среду. Правда, стоит все это $4000.
0: Ну это не дешево.
1: А за 4000 долларов как будто бы можно поставить себе и обычного соседа просто с красными глазами, не выспавшегося, который будет громко кричать. Для медведя это будет точно так же страшно.
0: С другой стороны, может быть, этот волк будет продуктом двойного назначения. Во-первых, медведя отпугнул. Во-вторых, если какой-нибудь представитель глубинного японского народа, идя с вечеринки домой, возвращаясь, встретит такого волка, он подумает, ну все. Саке надо точно завязывать. А это плюс к демографии.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Филатов и Кэрес и Deepest Blue, Give It Away здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И настало время передавать наш радиоэфир коллеге, соратнику, красавчику Максу Фабио. Ну, Макс, привет.
1: Коллеги, соратники, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте. Ну что, как вы здесь?
0: Мы хорошо. Обсуждали
2: привет,
0: сегодня
2: по-летнему.
0: Самострой. Вот слышал, тут вот, напротив нашего здания, на проспекте Мира, у бабушки, да, значит, с козыречки магазином была мансарда. 40 лет существовала мансарда.
1: Серьезно?
0: Никому не мешала. А потом раз, на видео кто-то снял, говорит, мансарда в соседнем доме. Кто-то переехал новенький, говорит, вау. Это завирусилось, пришли коммунальщики, все снесли. Вот мы в отношении людей спрашивали.
2: Так жалко или нужно все-таки, чтобы закон выполняли бабушку лишить мансарды?
1: Слушайте, я скажу так, жалко бабушку, но 40 лет никому не нужна была эта мансарда. И мне кажется, не будет нужна эта площадь, она наверняка не приспособлена.
0: Ну это просто козырек обычный, да, вот в гудроне, да, вот эта вот штука, да, спереди, неинтересная. Вот. А с мансардой была интересная.
1: Да, но это может могло бы стать какой-то достопримечательностью городской.
2: Так оно и стало, вот буквально на 2 недели, пока пришли коммунальщики, все посмотрели, вау, круто, и все, и через неделю убрали.
1: Открываем народный сбор бабули на вот новый, не знаю, балкон там или что там.
0: Эмпатичный новый. Вот так там будет. Уже весь дом собирает подпись. Если соседние будут, я там же рядом живу, тоже сдам подпись свою.
1: Скиньте, да, давайте денежек отправим или что там надо сделать.
0: Денежек? Да, я думаю, нет, надо отстоять
1: мансарду. Коллективную жалобу, да.
2: Там вот подписи достаточно, кажется, вот было.
1: Да. Отправим подписи. Я с удовольствием свою закину туда.
0: Все, вот, давайте, так, несите бумажку, мы сразу Макса подписи отнесем.
1: Да, и пустите меня к пульту.
0: Да, пожалуйста. Макс Фабиан дальше с вами. Она зовут Кирилл Данилов.

0: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
12: Ольга Зарубина.

0: Это Дежавю от Звонкова. Здесь в эфире Love Radio. Практически в финале часа. 11:50 в Москве. Мы завершаем этот яркий музыкальный отрезок.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершаем постепенно и с удовольствием, ведь впереди еще пара хитов в Индиях Чомот с нашумевшим треком Шаде и в финале часа Dua Lipa и Your Training Season. Ну а новый музыкальный отрезок принесет тебе новые саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турнир. Турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
10: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
11: Подробности на tixfree.rf.
12: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

полдень в столице. Вот так вот незаметно экватор дня приблизился, и мы только что перешагнули через него. 12.00 в Москве. Прямо сейчас ждем Sombr, Home Record, дальше Влан Роксон, Вертик.

0: любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.

0: Танцевальный движ здесь на волнах Love Radio, MK, Poppy, Bascom и трек Zone. Свежий, кстати говоря, трек. Кого еще не отпустило желание танцевать после уикенда, пожалуйста, можно это делать прямо сейчас, еще несколько секунд. Тем временем 12.20 в столице, впереди много крутой музыки.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И потанцуем, и попоем до конца текущего часа. С нами Ива Макс, Don't Click Play.
2: DJ, don't click that. Replay, don't hit that. Cause you gon' like it, love it, wanna play it twice. DJ, don't click that.
0: Чуть раньше с нами Сергей Лазарев. Не пытайся повторить.
3: Не пытайся повторить.
0: И совсем скоро Нюша, Амморе. Радиом, наслаждайся саундтреками твоей любви.
4: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Toxic, легенда мировой сцены Бритни Спирс здесь на волнах Love Radio в 12 часов 51 по столичному. Вот с таким вот красивым звуком мы с тобой практически завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а дальше, я уверен, треки будут не менее интересны, особенно в новом часе, но до конца текущего с нами Тедди Свимс, Мистер Ноуни Долл, его самая свежая работа, и Ava Max, Don't Click Play в финале.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Давид, рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Час дня в Москве. Благодарное сердце притягивает большие чудеса. Ну и, конечно же, шикарную музыку. Здесь в эфире Love Radio на старте часа BTS Swim. Дальше The Weeknd, Open Heart, Люси Чеботина, Каблук. Ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой. Всем привет и welcome.

0: Свежая совместка Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер звучит, конечно, великолепно. Мне кажется, стоит добавить себе в избранное, а также те треки, которые прозвучат дальше в нашем часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А я уверен, что будут достойные работы. Вот, например, до конца текущего музыкального отрезка «Кукла» — это дискотека «Авария» Вон Амур.

0: слышишь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West'а.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место.

0: Из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: слушаешь Love Radio.
1: Только что мы послушали с тобой приятную работу Бигел, диджей Смэш и поет. Ну и в принципе все предыдущие 50 минут были шикарными, музыкальными и, конечно, приятными. Осталось провести 10 минут от этого часа вместе с Black Eyed Peas, Шакирой и Дэвидом Гетто. Это сделаем Don't You Worry. Через минуту-другую дискотека Авария Ванамур Кукла. Ремикс 26-го года следом. Ну и в завершении часа Богдан Медведь и его Broken Heart.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
4: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

часа дня в Москве. Жара, 30-градусная жара за окном в столице. Надеюсь, в твоем городе тоже тепло и даже жарко, так же, как и в нашем плейлисте. Bebe Rexha & Fateless откроют час с треком New Religion. Дальше здесь Avicii Levels, ну и я, Макс Фабиан, вместе с тобой.

0: бодрящего, горячего кофейного напитка еще никому не помешало. Главное, не переусердствовать. Врачи рекомендуют до 3 шотов, ну, эспрессо или другого кофе в день, а не так, как мы делаем каждые 2-3 часа. Сабрина Карпентер, эспрессо здесь на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но бодрит, как ты знаешь, не только кофе, еще и крутая музыка. До конца часа с нами Кэтс Айк Бриэлла. Чуть раньше газуем вместе с Зиверт.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И совсем скоро стей от Леони и Калума Скотта. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прямо сейчас где-то там за бугром сходят с ума по пластиковым ведрам из Dunkin' Donuts. Вмещают они 1,5 литра напитка. 1,5 литра кофе можно взять с собой, просто уже не стесняясь.
1: Я думаю, что удобно на компанию. Вот вы пришли втроем, взяли.
0: С утра с коллегами. Че, может, ведро кофе возьмем сегодня?
1: Да они кофе ведрами пьют, вот ведрами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Габриэла здесь в эфире Love Radio. Hands up или подними руки и сдайся этим чувствам, ведь они перед тобой стоят, и тот самый молодой человек уже ждет твоего ответа. Кэтсай, Габриэла здесь на волнах Love Radio, 14:49 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше мы тоже сдадимся, ну или отдадимся чувствам. До конца этого часа Topic Fireboy, Дима, Нико Сантос поют и сыграют нам трек Body, Ольга Бузова и ее раненые раны. Очень ждем мы. Ариана Гранде, Thank You, Next в финале часа. Ну а в новом тебя уже ждут саундтреки твоей любви, так что оставайся неподалеку.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

часа дня в Москве. Чувства подскажут, верен ли ваш путь, и чтобы это проверить, прямо сейчас посмотрите в глаза любимому человеку, если он рядом находится, и все станет понятно. Эбен Холлоу на старте часа, дальше Zane Die For Me, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут.

0: Это Медуза или Медуза здесь на волнах Love Radio. Но от загадочного артиста Матранг. Да, настолько он загадочный, что мы очень ждем его возвращения на большую сцену. Надеюсь, это скоро случится. 15:20 в Москве. Ну а с нами случатся новые треки.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа свежак, как и обещал, это Дима Билан и Анастя.
2: Когда соберу тебя по частям.
0: Чуть раньше с нами трэп Mafia House, Mafia Style.
3: Mafia Style, no bluff, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect.
0: И через несколько минут Summer's Back от Элек и Джез Глен. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки любви.
4: Love me like you do, la-la, love me like you do, touch me like you do.
5: Love Radio.

полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: мы с тобой или не ошиблись, но итог такой, что между нами любовь. Признаются девчонки из группы «Серебро» здесь в эфире Love Radio в 15.50 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Между нами с тобой тоже есть любовь и определенная связь музыкальная, как минимум. Holy Moly, Shadow Friend. До конца этого часа Дима Билан, Анна Асти с крутым боевиком, музыкальным эпилог и Mojo Lady. Именно этими треками мы завершим текущий час. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершу свой эфир. Попрощаюсь с тобой, но только до завтра. Услышимся и увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Все, пока.
2: Реклама. Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: це 16 часов. Love
1: News. Правила использования самокатов могут изменить. Love Radio запустила суперпроект. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Депутаты Госдумы обратились в Минтранс с просьбой обязать самокатчиков проходить обязательную авторизацию через госуслуги. По словам авторов инициативы, это необходимо для установления обязательной проверки возраста через платформу для арендного транспорта, а для личного нужно создать специальный реестр, чтобы проще было регистрировать нарушения ПДД. Ведомстве отметили, что уже готовят некоторые изменения. Так появится госрегистрация электросамокатов, перечень средств индивидуальной мобильности, идентификация пользователей и пошлина за регистрационные действия. Также есть вероятность, что подросткам младше 16 лет запретят ездить на СИМ. В Минтруде напомнили россиянам, что они могут взять оплачиваемый отпуск вне графика, если жена находится в декрете. Дополнительные выходные доступны до или после рождения ребенка, а работодатель не имеет права отказать сотруднику. В Москве открылись торговые павильоны «Ягодные сезоны». В киосках можно приобрести клубнику, малину, землянику и другие плоды из разных регионов России. Слушатель Love Radio сможет побывать на концерте Kanye West'а. Билет на шоу рэпера мы подарим победителю нашего специального проекта, который определится 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Чтобы стать участником финала, до четверга лови сигнал в эфире, дозванивайся к нам первым сразу после него. Условия участия можно найти на официальном сайте Love Radio в наших соцсетях 18+. Джорджина Родригес кардинально сменила образ. Возлюбленная Криштиану Роналду предпочла к темному цвету волос светлый и теперь полноправная блондинка. Пользователи сети, правда, разошлись во мнениях о новом стиле, а некоторые и вовсе считают, что это парик. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Обо всех самых интересных событиях в мире расскажу тебе ровно через час. Оставайся с нами.
0: И снова здравствуйте всем, говорю я, Александр Ушаков. Ближайшие 4 часа проведу вместе с вами под любимые треки. Конечно же, на волнах не менее любимой радиостанции Tame Impala и Jenny с треком Dracula. На старте этого часа всем желаю отличного продолжения дня.

0: трек «Someone Like You» только что в эфире Love Radio, где далее мы с вами поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В его финале свежее творение от Ланы Дель Рей «First Line». Чуть ранее диджей Сикато и Минелли «Yesterday». Сразу после рекламы Алекс Уоррен, Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West'а.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал.

0: Из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Только что DJ Smash и Dior напомнили на себе работы «Розовый туман». Ну а прямо сейчас расскажу тебе, как закончится этот час. Сразу после рекламы в твоих динамиках появится обворожительная Lana Del Rey со своей новинкой First Light. Ну а точку в этом часе мы поставим благодаря дуэту от Мадонны и Сабрины Карпентер «Bring Your Love».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfli.rf.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Шаман.
13: Это любовь.
12: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: столичных 17.00. Love
1: News. Россияне лишатся четверти прямых авиарейсов за границу. Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Число зарубежных направлений с прямыми перелетами этим летом сократится на 25%, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Без пересадок теперь можно отправиться в 32 страны. Причины исчезновения части направлений – сезонность, топливные и геополитические факторы, а также ограничения на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Плановые отключения горячей воды не могут длиться дольше 2 недель, напоминает ТАСС. Превышение нормы допустимо исключительно при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. Жители должны заранее предупреждать об увеличении сроков работ. У Оксаны Акиньшины и Данилы Козловского родился сын. Малыш появился на свет 6 мая. Его назвали Лео. Об этом пара рассказала лично в соцсетях, опубликовав трогательные кадры из роддома. Для актрисы ребенок стал 4-м, для ее избранника – 2-м. Ранее СМИ писали, что звездные возлюбленные тайно поженились в одном из столичных ЗАГСов. Майские праздники снизили уровень тревожности россиян. Показатель спокойствия при этом вырос до 43%. Эксперты считают, что улучшение массовых настроений напрямую связано с повышением температуры и ожиданием лета. В теплое время социальное самочувствие обычно повышается. Мальта стала первой страной на планете, которая закупила подписку ChatGPT+ для всех своих жителей, включая даже тех, кто живет в других государствах. Чтобы получить доступ, нужно пройти бесплатный небольшой курс по использованию нейросети. Местные власти уверены, что ИИ – это новая базовая потребность 21 века и не хотят, чтобы их граждане отставали в цифровую эпоху. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Продолжаем наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Fastboy, Clock Lock, Offenbach, Егор Крид, Артикасти. Но на старте часа красотка Лера Бервуф с треком Феникс. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: Дарина Николаева-Йотова, более известная под псевдонимом Дара, болгарская поп-певица, которая победила в конкурсе Евровидения 2026 именно с этой песней «Банга Ранга». Только что на волнах Love Radio, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу мод с треком «Намек на нас». Чуть ранее BBX и Faithless, New Religion. Ну а с Россел после рекламы о себе напомнит Yearbooks Graceland. Компания Love Radio, никто не одинок, так что будь с нами.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Жареные вкусные семечки Джин.
8: Знаем, любим и едим.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Южнокорейская певица Пегги Гу и трек «It Goes Like» или «На-на-нам» только что в эфире Love Radio, где далее мы с вами узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках мод с треком «Намек на нас», ну а точку в часе поставит Леди Гага «Poker Face».
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
18: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
19: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
20: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
21: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: 6 вечера в столице. Love News.
1: Правила работы продавцов на маркетплейсах ужесточат. Названы продукты, опасные в жару. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Продавцов на маркетплейсах хотят обязать тщательнее проверять товары перед продажей. Об этом пишет парламентская газета. Софеди обсуждает идею о введении дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение. Например, на платформах могут запретить размещать продукцию без документов и сертификатов, которые подтверждают ее качество. При их отсутствии позиция не должна быть допущена к продаже. За нарушение правил планируют ввести административные штрафы. Топ-запросов россиян про известные картины вошли «Кто автор той или иной работы и где ее можно посмотреть?». К такому выводу пришли аналитики Яндекса в ходе исследования к отмечающемуся сегодня Международному дню музеев. Помимо этого, пользователи часто интересуются, сколько стоит черный квадрат Казимира Малевича, кто такая Мона Лиза, написанная Леонардом да Винчи, и сколько человек изображено на холсте «Девятый вал» Ивана Айвазовского. Майкл может стать самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Потеряет ли лидерство «Богемская рапсодия» узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горящие новости». Жирная, жареная и высококалорийная пища опасна в жару. Такие продукты нагружают ЖКТ и нарушают терморегуляцию организма, что повышает риски перегрева. Врачи также отмечают, что в очень теплую погоду следует ограничить потребление острого, копченостей, консервов и солений, а еще кофеина и газированных напитков. Все это может стимулировать обезвоживание и усиливать жажду. Россияне стали реже встречаться с друзьями из-за финансовых сложностей. Треть опрошенных признались, что контакты с близкими теперь для них слишком дорогое удовольствие, поскольку обходятся недешево из-за развлечений, расходов в кафе и ресторанах. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу о самых интересных событиях мира. Оставайся с нами.
0: BTS, «Моя Мишель», «Holy Flames», «Switch Disco» и «Ella Henderson» совсем скоро появятся в твоих динамиках, но на старте часа «Леони» и «Калум Скотт» в эфире Love Radio с треком «Stay». Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем огромный привет и отличного продолжения дня.

0: Portugal The Man, трек Phoenix в эфире Love Radio только что, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится очаровательная Люся Чеботина и трек «Забывшего».
2: Я поднимаю тост за своего бывшего, какие обиды.
0: Чуть ранее диджей Рехаб, дуэт Вайс и Джей Пи Купер, «Jet Plane».
3: I'm high up on a jet plane, my LA connection. Staring at the clouds, yeah, keeping me guessing. I just wanna get
0: back. Ну а сразу после рекламы о себе напомнит диджей Бен. Hello. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Нам напоминают, что если вдруг вы как-то умудрились заболеть, то даже после того, как вы уволились, можно уйти все равно на больничный.
1: В течение 30 дней после увольнения вы имеете право принести работодателю все соответствующие справки и получить компенсацию выплаты больничного.
0: Видимо, потому что месяц после ухода с работы ты можешь быть в депрессии по коллегам.
1: Или вирусом от коллег. Ты же делаешь что, обходной лист, когда увольняешься? Ты прошел по всем отделам.
0: Пошел, значит, смотри, грипп такой, обходной лист заполнен, все болезни собрал.
1: Пошел, со всеми покоммуницировал, набрал вирусы, 2 недели они аккумулировались, заболел. Пожалуйста, вы сместите.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сера, Миша Миллер, Don't Leave или Кали. Только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но прежде чем рассказать тебе о последних его треках, напомню, что если ты любишь музыку, ты, конечно же, слушаешь Love Radio, и мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь, вы уже 100 раз это делали. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал. Победителей мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+. Ну а в финале этого часа Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть» и Лана Дель Рей «Summertime Sadness».
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее. Цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047.

0: Точное московское 19.00. Love
1: News. Названы способы сэкономить на подготовке авто к лету. Дуа Липа показала яркий образ на девичнике. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Подготовить машину к лету бюджетно поможет качественная диагностика. Об этом пишет российская газета. По словам экспертов, грамотная процедура позволяет отсечь лишние операции и запчасти, а также спланировать расходы. Помимо этого, следует найти сервис, который дает гарантию на комплектующие, отвечает за их происхождение и установку. При этом экономить на ключевых узлах и базовых элементах не стоит. На территории медучреждений Москвы в рамках развития концепции исцеляющей среды появились новые композиции, арт-объекты и зоны отдыха. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, в их создании приняли участие студенты столичных колледжей. В филиале поликлиники номер 5 на Большой Бронной оформили живописный сад ландышей. В Филатовской больнице дополнили новыми персонажами композицию «Семейством жирафов», а в новом комплексе детской больницы Святого Владимира возле разноцветных мишек появился яркий арт-объект. Инсталляции помогут пациентам почувствовать себя увереннее и настроиться на позитивный лад. Дуа Липа отметилась на своем девичнике в топе, усыпанном бриллиантами на 300 тысяч долларов. Образ певицы дополнила серьгами с драгоценными камнями. Праздник проходил на Ибице. Напомню, селеба выходит замуж за своего избранника Калума Тернера. Известно, что свадьба пройдет в Палермо. В Африке каждую весну устраивают один из самых сложных ультрамарафонов планеты. 1500 человек бегут по Сахаре по маршруту длиной 270 километров, который разбит на 6 этапов. При этом организаторы дают только воду и палатку. Все остальное – спальник, снаряжение и запас еды на неделю – энтузиасты несут на собственных плечах всю трассу. За право проверить себя на прочность люди выстраиваются в очереди, платят по 350 тысяч рублей. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Сегодня отмечается Международный день музеев, а свой день рождения празднует российская фигуристка-одиночница Алина Загитова. Вот такие события этого понедельника. В эфире Love Radio. Прямо сейчас Avalon Rocks с треком Vertigo. Александр Ушаков зовут меня. Всем привет и отличного вечера.

0: Кэрос и трек «Движ» только что на волнах Лав Радио, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках Таня Ткачук и компания, группа «Моя Мишель». Иногда. Чуть ранее себе напомнит Алекс Уоррен, «Fever Dream». Сразу после рекламы «Медузы» и Гендрик «Мамайл» «Don't Wanna Go Home». Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в

0: Поиск величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: трек «Иногда» только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в своих динамиках Марк Данн и Джованни Риччи «Let Me Die», далее Тиесто и Чарли XCX «Hot In It», ну и точку в этом часе поставит Габриэла Ричардсон и Ял «100 Miles». Я же Александр Ушаков, прощаюсь с вами до завтра и желаю отличного всем вечера. Пока-пока.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
14: Подробности на tixfree.rf.
15: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047.

0: 8 вечера в столице. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В ближайшие 20 минут ты услышишь главные танцевальные хиты в миксе Love Power DJ Light. У микрофона Максим Абдуллин. Оставайся с нами.
1: Лав-радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

ностальгические хиты, фирменный микс Love Power от DJ Light. С понедельника по четверг доставляем в твои динамики порцию танцевальных хитов в 20.00 по московскому времени. Ну а остаток этого часа и все следующее время проведем с оригинальными The Weeknd, Dominic Fike, Ваня Дмитриенко. Здесь после короткой паузы.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: K-pop команда Tomorrow Together Stick With You в эфире Love Radio. И согласитесь, что внезапно услышать любимый трек — это чистейший восторг. А вот еще и удвоить это чувство можно хорошей новостью прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы, как всегда, умножаем любовь на классные впечатления, и с этой целью запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, его ты узнаешь легко. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал проекта. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Ну, а все подробности на нашем сайте и в наших соцсетях 18+. Ну и после короткой паузы в этом часе дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла», «Келвин Харрис» или Golden Outside, Seagal, Илон Киден, Riptide и много других хитов в новом часе.
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

9 вечера в столице. Здесь в новом часе продолжим делать вечер чуточку ярче с помощью порции твоих любимых 100% хитов на старте Биби Рекса Faithless New Religion. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Хорошего вечера.

0: Whiplash Heroes, Адам Левин, Stereo Heart. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу. Marshmallow, Jonas Brothers, Live Before You Love Me. Немного раньше Леони и Айман, Stay. Сигато и Минелли, Yesterday. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Прямо сейчас где-то там за бугром сходят с ума по пластиковым ведрам из Dunkin Donuts. Вмещают они 1,5 литра напитка. 1,5 литра кофе можно взять с собой, просто уже не стесняясь.
1: Я думаю, что удобно на компанию. Вот вы пришли втроем, взяли.
0: С утра с коллегами. Че, может, ведро кофе возьмем сегодня?
1: Да они кофе ведрами пьют, вот ведрами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Джонни, спасибо за эту вещь. Дежавю, только что в эфире Love Radio. И в который раз снова хочется повторить, ведь где-то мы это уже слышали.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот с какими хитами будем приближаться к завершению этого часа. Под занавес с улиц почти что в Истерии Лейн, Нелли и Келли Роуленд. Дилемма, кто знает, тот поймет. Еще прекрасный Маршмеллоу, Jonas Brothers, Live Before Love Me и Zivert Gaz через мгновение.
1: Love Radio.
2: Все мы изначально чайники

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

22 часа в столице. Колоссальный привет всем, кто традиционно проводит это время на одной волне с нами и только что подключился. В первые 20 диджей Smash Манбек, Джейсон Дерула, на старте Ибен Халлоу. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: навсегда. Диджей Смэш поет АТМЛ в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и остаток этого часа проведем в компании самых разнообразных хитов под занавес. Дима Билана и Анна Асти, Эпилог.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Рудиментал и Хан, It's All I Know. И через пару отличных треков Кайга и Сандра Каваца, Hold On Me.
2: Yes, hold on.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Привет от Звонкова из 2019 года, Shine. Только что в эфире Love Radio, где далее будем приближаться к финалу часа и вот в какой компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес подраматизируем, но немного, в компании Димы Билана, Анны Асти. В конце часа эпилог, чуть раньше Тая Круз, Break Your Heart из десятых, и Кристина Агилера, Джин in a Battle через мгновение. Ну а еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

0: Музыка твоих чувств.
1: Это Love Radio.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

На столичных 23.00. Дня дождя, Лок, Зиверт, NOTR и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: дня дождя отпускай. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции забежим на 40 минут вперед и узнаем, с кем проведем остаток этого часа под занавес Lana Del Rey First Light. Мадонна и Сабрина Карпентер Bring Your Love. The Second Voice Let Me Be. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня

0: Нам напоминают, что если вдруг вы как-то умудрились заболеть, то даже после того, как вы уволились, можно уйти все равно на больничный.
1: В течение 30 дней после увольнения вы имеете право принести работодателю все соответствующие справки и получить компенсацию выплаты больничного.
0: Видимо, потому что месяц после ухода с работы ты можешь быть в депрессии по коллегам.
1: Или вирусом от коллег. Ты же делаешь что, обходной лист, когда увольняешься? Ты прошел по всем отделам.
0: Обошел, значит, смотри, грипп А, грипп такой. Обходной лист заполнен, все болезни собрал.
1: Пошел, со всеми покоммуницировал, набрал вирусы, две недели они аккумулировались, заболел. Пожалуйста, вы сместите.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: максимально приятной странице. Месяц календаря, о чем косвенно напоминает одноименный трек Коста Лакоста. Далее переворачиваем страницу и узнаем, с кем проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пацаны, из музыкального прошлого Darren Hayes, Strange Relationship, Lana Del Rey, First Light и Gazali, Rita Ora, Back Widow. С ними проведем финальный отрезок этого часа. Ну а в новых 60 минутах самые разнообразные саундтреки твоей любви.
1: Love Radio.

0: Лав-радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Дворе Чеснок.
1: Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место.

0: артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, Life живой.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ.